0: ራሩን ምትለ ምትና ኮሚቴ አሉ። ወይ ደብረ ወካ ከራ ከራ አና ምንቴ ያማና ወና ታኝን ሐና ምንቴ ያ
1: Накока музика.
0: Порондош, порондош, накока музика. Эй, я не знаю, рожа, куда кого не ваша кого.
2: Радио Сабика, Сабаси.
0: Пока в Дергаду, на Урияре и Ковелено, не макали руаху.
3: Офунти и макали ло экруано.
4: Hali tu wilelia mayo vrena otere o randirumu sambikini na ula fulani kukuma wilelia chompaka minutu chinoa radami nubia no hala wilelia i program kufundi nwa krelo e kuwano yela inulahere huu kato wo ihantisi chorera utarelela nijivika niha makarelo ilo ni hala wana ndika nihero nobisa nrima ni uchula uvara nteko kana ihandi si ama vano moja no vara nteko woma tatani upanya ya ngina wo waru kecha a telefoni mana na moja orera opavela wikali hera ni makelwa we ni ukali hera imawani ya we ili programela ino hala ukumhera ni mi ze Gabriel dua atelia sini fudiru makanani Alfredo Lawia hi manjena no vara vim sanabiki no fetera ni uriana vosalama
5: Vos la main.